Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске еще немного информации о нижегородских школах. Деревень в Нижегородской области стало значительно меньше. Но вначале о последствиях очередной атаки беспилотников. В Нижегородской области в ночь на пятницу сбили 51 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Телеграм. По предварительной информации, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения многоквартирных и частных домов. Обломков много, оценка ущерба продолжается, сообщил губернатор. Также Никитин заявил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь. В области стало в два раза меньше населенных пунктов. В прошлом году их насчитали всего 1764. Это минимальный показатель за 15 лет, о чем сообщили в Минцифры. В 2022 году их было около 4000, а в 2014 насчитывался 4851 населенный пункт в Нижегородской области. В следующем году должны исчезнуть еще 15 деревень. Поставки топлива в Нижегородскую область нормализуются. В этом мне Нижний Новгород заверили в региональном Минэнерго. Напряженную ситуацию на АЗС там объяснили отложенным спросом и сокращением поставок в предыдущий период. Вместе с тем в регионе продолжают прорабатывать поставки топлива в отдаленные муниципалитеты. Автомобилистов просят соблюдать систему чет-нечет, также заправляться только при необходимости. Зарплата среднего учителя в Нижегородской школе превышает 63 тысячи рублей. Об этом в интервью News & Enter сказал глава регионального Минобра Михаил Пучков. Как он считает, за год эта цифра выросла на 4,5%. Также Пучков рассказал, что первоклассников стало меньше на 6%. Там, где раньше было 3-4 первых класса, теперь будет 2-3. И после ожидания теплой осени в Нижегородской области ожидается теплая зима. Этот прогноз агентству News&N озвучил фенолог университета Лобачевского Михаил Любов. По его словам, это связано с максимальной фазой природного явления Эль-Ниньо – теплого течения в Тихом океане. В эти периоды на русской равнине зимы становится теплее, а лето особо не проявляется жарой. Активность Эль-Ниньо, по прогнозам, начнет затухать ближайшей весной. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: эфире радио «Рандеву».
1: Последние известия.
2: 19 июля в Москве состоялась торжественная церемония открытия Олимпиады 80. На центральном стадионе имени Владимира Ильича Ленина в Должниках собралось свыше 100 тысяч зрителей. Участникам всемирного праздника спорта обратились председатель оргкомитета Олимпиады 80 Новиков, президент МОК Лорд Килар. Выступивший затем Леонид Ильич Брежнев провозгласил Олимпийские игры 1980 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, сколько планирует родить детей средняя нижегородка. О том, что в Нижегородской области почти не видно безработных. Но вначале о мобильной связи нового поколения. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифра сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технология будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил News.NN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о тепле в социальных учреждениях города. О бензине в автомобилях нижегородцев. Также о том, в чем Нижегородская область лучше всех в России. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил News.NN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифры сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технология будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область – лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Я бы встал на луну, не глядя, мне с нее бесконечно падать, заглядывать рыбам в глаза. Этот остров мне рассказал о привычке не расставаться и мысли читать по губам.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, сколько планирует родить детей средняя нижегородка. О том, что в Нижегородской области почти не видно безработных. Но вначале о мобильной связи нового поколения. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифра сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технология будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил News.NN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
1: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе пасмурный день без осадков с температурой до 18 положительных градусов. Завтра также без дождей с прояснениями и от 12 до 17 тепла.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: est très belle sous le signe de l'amour, comme on vient de le dire. On s'écoute tout de suite. Maud.
1: «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
5: Пряной новинкой «Сормово».
4: Чем?
5: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
6: ОСЗ «ННДК-5». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте ннндк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о тепле в социальных учреждениях города. О бензине в автомобилях нижегородцев. Также о том, в чем Нижегородская область лучше всех в России. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил NewsNN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифра сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технологии будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
10: Так, холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
10: Да, у меня все под зонтом.
8: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Сегодня нейросеть Яндекс ожидает в нашем городе пасмурный день без осадков с температурой до 18 положительных градусов. Завтра также без дождей с прояснениями и от 12 до 17 тепла.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Плюсов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву Maroon 5. Открыли новый музыкальный час на 103.4 FM или в ваших умных колонках, которые всегда включают Радио Рандеву, когда ты просишь об этом. Это точно так, проверьте. Прямо сейчас слушаем Кенни Уильямса и Егора Сесарева и Тома Петти. The Last DJ — это самый честный, самый правильный и последний диджей, который ставит вам настоящую музыку.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Перо Стилар, радио Рандеву, 8:22. Рассказываю вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. И прямо сейчас, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов, движение плотное, как и обычно, по утрам это нормально. Но тут есть небольшой заторчик. А если вы в районе Новикова Прибоя желаете оказаться, знаете, от Снежной улицы до Героя Попова будем ползти со скоростью 4 км в час. Время прохождения этой пробки 40 минут. Понимаете? Будьте осторожны, да. Вот собирался как раз своему стоматологу, он как раз на улице Снежной работает. Вот расхотелось, зуб сразу прошел. Далее, от Памирской улицы до Новикова Прибоя едем со скоростью 6 км в час. Время прохождения пробки около 25 минут и минут по 15. Березовская улица до Лесной городок. Двигаемся от дублера Красносельской до площади Горького, а также от Шатковской улицы до проспекта Гагарина и от Ясной до Планировочной. Остальные заторы меньше 10 минут. Мосты тоже практически свободны. Максимальный показатель 5 баллов. Канавинский по направлению в центр. Ну, а нашу музыкальную программу продолжает

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-4263.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Легендарная группа Тото и их композиция 1981 года «Африка» звучит на 103.4 FM. Это радио «Рандеву». С добрым утром, друзья! Солнечным, прекрасным, удивительным, сказочным. Если у вас есть возможность дойти до работы пешком, идите пешком. Не нужна вам машина, и автобусы не нужны. Нужно идти пешком, если, конечно, это возможно. Если вы работаете где-то от 3 до 5 километров вам от дома, обязательно ходите. Это удивительно заряжает. Осень прекрасная. Скоро закончится, так что не теряйте времени. Послушаем в ближайшее время на 103.4 FM музыку, которую нам подарит команда «Моды». Настя Макаревич с композицией группы «Лицей» тоже про осень. И у «Моды» осенние. Блюз тревелер Андреа Бочелли, Аэросмит. И прямо сейчас вспомним ансамбль «Озон».
1: Алло, салют. Sunt eu un haiduc?

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Just to hear you breathe.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, сколько планирует родить детей средняя нижегородка. О том, что в Нижегородской области почти не видно безработных. Но вначале о мобильной связи нового поколения. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифра сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технологии будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область – лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил NewsNN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Сегодня нейросеть Яндекс ожидает в нашем городе пасмурный день без осадков с температурой до 18 положительных градусов. Завтра также без дождей с прояснениями и от 12 до 17 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей и потрясающие музыканты, которые оформят нам, так сказать, этот час на нашей частоте. Вот у них такие имена. Леонид Агутин, Николас Бенд, Офлайн, Нью, Вячеслав Бутусов, Дюран, Брейн, Сторм. И прямо сейчас музыка, песня «Зажигалка», я бы так сказал. В каком виде бы она ни выходила, в каких

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Kikis Band. Теперь уже грузинское диско, было итальянское. Ну, я думаю, так сейчас покатится по миру и будут все исполнять свои версии. Ну и хорошо, мы за дружбу с Грузией настоящую. Для тех грузин, конечно же, мы обращаемся к тем грузинам, которые помнят нашу историю, понимают, что они православные люди, такие же, как и мы. И мы должны жить в мире и любви, это точно. Заиграла фирменная радостная музыка. Это значит... то, что мы начинаем нашу любимую рубрику, когда поздравляем наших радиослушателей с днем рождения. Для тех, кто родился в середине первого осеннего месяца, 15 сентября, информация, друзья, я поздравляю вас с днем рождения, любви, мира, счастья, радости, прекрасной погоды. Сегодня она замечательная, ваш праздник, вам повезло. Итак, друзья, рассказываем еще о некотором количестве людей, известных, которые также родились в этот день, как и вы. Вас с праздником, любви, мира и счастья, и вот они, имена. В этот день, в 1789 году, родился Джеймс Феннимор Купер, писатель, который писал про индейцев и так радовал нас, советских пацанов, своими книгами. В 1889 году родился Роберт Бенчли, театральный критик, киноактер и юморист. Его сын написал, и внук, кстати, тоже стали писателями. Внук написал «Челюсти», например. О себе Роберт говорил: «Мне потребовалось 15 лет, чтобы понять, что у меня нет таланта писать, но я уже не мог бросить, так как слишком был знаменит». В 1890 году в этот день родилась Агата Мэри Кларисса Миллер. Она же королева детектива Агата Кристи. В 1894 году родился Жан Ренуар, французский кинорежиссер, сын известного художника-импрессиониста. 110 лет назад в этот день родилась киноактриса Маргарет Локвуд. Самая известная ее работа, работа в фильме Хичкока «Леди исчезает», потрясающей красоты женщина, по-настоящему красивая. Вот не как сейчас говорят, она интересная, она стильная, она в тренде. Нет, по-настоящему красивая женщина. В 1923 году родился замечательный поэт-песенник, организатор группы «Лесоповал» и человек, который написал десятки наипопулярнейших инородных песен Михаил Исаевич Танич. Родился в этот день народный артист России. В 1925 году родился великий русский актер Кирилл Юрьевич Лавров, великий режиссер театра и кино и общественный деятель, герой социалистического труда, участник Великой Отечественной войны. В 1925 году родился Александрович Щербаков, заслуженный летчик-испытатель СССР, герой Советского Союза. Он более 30 лет провел на испытательной работе, испытывая самолеты там на штопор, критических режимах полета. Ну, очень опасная работа, но прожил он длинную жизнь, почти 90 лет. Помним. 95 лет назад в этот день родилась замечательная актриса театра и кино, народная артистка СССР Руфин Дмитриевна Нифонтова, а в 1939 году потрясающий актер театра и кино, народный артист СССР Станислав Николаевич Ланграф. Между прочим, в драматическом театре имени Комиссаржевской он проработал 44 года. В 1941 году родился гений анимационного кино, который, собственно, и признан всем миром, Юрий Борисович Норштейн, «Ёжик в тумане», «Сказка сказок» и так далее, и тому подобное, народный артист России. Поздравляем с днем рождения. 80 лет. Ух ты, ему уж 80. Мы говорим про киноактера Томми Ли Джонса. Сегодня юбилей, а также юбилей сегодня отмечает великий режиссер Оливер Стоун. Ему тоже исполняется 80 лет. Тоже юбилей. Замечательный кинорежиссер, обладатель 3 «Оскаров», сценарист и продюсер, обладатель 3 премий «Оскар». Первую премию «Оскар» он получил за адаптивный сценарий, как сценарист фильма «Полуночный экспресс». Это был в 1978 году. Но известность ему принесла, естественно, драма «Взвод». Очень много премий, даже перечислять не хочется, это долго, просто вы знаете, все, что можно, все получил. Ну и продолжение, там были «Рождены 4 июля», «Небо и земля». Среди его других работ драма «Сальвадора», «Гражданской войны в Сальвадоре», финансовая драма «Уолл-стрит»,
и продолжение «Уолл-стрит. Деньги не спят». Биографический фильм, мне кажется, гениальный просто, о Джиме Моррисоне «Дорс». Сатирический комедийный фильм «Прирожденные убийцы». И, конечно, радиобеседы. Так, радио, вообще название, о радиоведущих Далласа. Посмотрите, если не видели. Джон Ф. Кеннеди, «Выстрелы в Далласе», Никсон, Буш, «Башни-близнецы», фильм «Сноуден», замечательный документальный фильм «Интервью с Путиным» и много-много других интереснейших работ. «Юбилеем мастера». В 1953 году родился Александр Леонидович Мясников, один из популярнейших теледокторов. Он вообще врач-кардиолог, ведущий программы «О самом важном». Мне кажется, такая очень позитивная и интересная программа. И в 1959 году родился Вячеслав Юрьевич Аверьянов, летчик-испытатель, герой России. Мы еще раз поздравляем всех наших радиослушателей, которые родились 15 сентября. Любви, мира, счастья, всего самого-самого прекрасного. И специально для вас звучит энергичная музыка, как принято было раньше говорить, офлайн. Далее Нью, Вячеслав Бутусов, Дюран Дюран и Брейнсторм. Это радио-рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-4263.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

тебя люблю Нью. Радио Рандеву 9 часов и 40 минут. Рассказываем вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. По сообщению сервис Яндекс.Карты все нормально, все в порядке. Не дольше 10 минут длятся заторчики, когда мы сбавляем скорость, да, сверхмалой, как нам кажется. Мосты тоже практически все свободны, кроме Мызинского из центра 7 баллов. Остальные показывают 0. Что касается погоды в Нижнем Новгороде, в данный момент средняя температура воздуха плюс 16 градусов, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, переменная облачность, но в основном солнышко и без

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от ННТК.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о тепле в социальных учреждениях города. О бензине в автомобилях нижегородцев. Также о том, в чем Нижегородская область лучше всех в России. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил NewsNN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифры сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технология будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
9: Шахматы, что ли, с ним играет?
8: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
8: Зонт. Российская автоматика.
10: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Сегодня нейросеть Яндекс ожидает в нашем городе пасмурный день без осадков с температурой до 18 положительных градусов. Завтра также без дождей с прояснениями и от 12 до 17 тепла.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

летние ночи начинались с вечера, когда все идут на набережную Федоровскую, и все гости нашего города уже знают заранее об этом, тоже собираются. Это действительно замечательное такое время было тусовочное. Пока тепло, это длится, наверное, до сих пор. Не знаю, не был, кстати, давно. Но, мне кажется, какое-то время от времени появляются красивые фотографии закатов, то есть люди продолжают ходить, пока комфортно гулять. Потрясающая осень. В данный момент сейчас накрывают Нижний Новгород. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Брюсов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. В этом часе послушаем с вами музыку замечательных мастеров эстрады и рок-музыки. Вот их имена. Марио Бионди, Level 42, S-Cover, Майкл Бубле, Софи Эрикс Бэкстер, Антон Чернов, Боб Марли, группа Кино, группа Чичерина, Fool's Garden и Три Ангел Сан. Вот такое вот замечательное музыкальное действие нас ожидает на частоте 103.4 FM, если вы нас слушаете при помощи приемников. Слушать приемник в автомобиле обыкновенный, вот FM, это просто стильно. Это правда. Не все вот эти электронные штуки, а вот именно настроил. Великолепно. И специально для всех любителей аналогового звука, вот этого качественного и лампового, группа Queen, Radio Gaga. Меня зовут Брюсов Алексей. Желаю всем прекрасного, замечательного, теплого

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кроме Фрэнка Синатра, обычно эту песню никто исполнять не может качественно и хорошо. Но только не Марио Бионди, это великий, конечно, вокалист. И в его прочтении как-то песня звучит по-другому, но удивительно гармонично и прекрасно. Спасибо ему за это. Это радио-рандеву 10 часов и 19 минут. Пришло время нам с вами попрощаться, рассказывая напоследок о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. А там все в порядке, как обычно к этому времени. Лишь 3 балла, лишь местами затруднений. Не длятся они дольше 8 минут, когда вам приходится сбрасывать скорость. Мосты тоже практически все свободны. Максимальный показатель 5 баллов. Мысинский из центра. Что касается погоды, плюс 15 в данный момент. Будет днем плюс 18. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Безоблачно, без осадков. Сегодня хорошо. Обязательно погуляйте, пока есть такая возможность. Золотая, красивая осень нас окружает. Нужно пользоваться. Скоро закончится, это точно. Level 42. Напоследок я ставлю Children Say, дети говорят. В общем, помните, да? Устами младенца. Ну и так далее. Всем любви, мира и счастья, ваш Блюзов. Услышимся завтра.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, сколько планирует родить детей средняя нижегородка. О том, что в Нижегородской области почти не видно безработных. Но вначале о мобильной связи нового поколения. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифра сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технология будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область – лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил News.NN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе пасмурный день без осадков с температурой до 18 положительных градусов. Завтра также без дождей с прояснениями и от 12 до 17 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация с

0: специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы. На «Радио Рандеву».
3: Здравствуйте, друзья. Это программа «Про финансы» на радио «Рандеву». У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Павел, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Павел, сегодня хотелось бы обсудить инфляцию и ключевую ставку Центробанка. Как вообще решения Центробанка влияют на облигации, акции и вклады?
4: Влияют прямым образом. Если Центральный банк повышает ставку, то вслед за этим решением, за этим шагом следует повышение доходности по депозитам. То есть банки, как правило, заранее, они уже начинают повышать ставки по вкладам. То есть начинают привлекать деньги по более дорогим для себя условиям. То же самое происходит и на финансовом рынке. Почему? Как правило, инструменты, которые там обращаются, большая часть это облигации, они имеют фиксированные процентные выплаты. Соответственно, к примеру, если у вас облигация подразумевает выплату процентов из расчета 10% годовых, а ставка ключевая стала 14%, вам совершенно невыгодно покупать такую облигацию. Естественно, вы возьмете и купите облигацию свежую, которая уже предполагает повышенные проценты. Соответственно, облигации, которые были выпущены ранее, они начинают снижаться в цене, таким образом сравниваясь с условиями. Поэтому, если у вас были облигации в портфеле, и вы ими владели, начинает ключевая ставка повышаться, вы, в принципе, начинаете нести убытки. Если, например, решите продать эту облигацию до погашения. С акциями такая же ситуация. Для акций это не очень тоже хороший вариант, потому что, во-первых, инвесторы смотрят на дивидендную доходность, да, то есть, соответственно, проценты на дивидендах, если начинают сильно отличаться от облигаций и депозитов, это не очень интересно им становится. Для компании дорожают займы, то есть она меньше начинает зарабатывать, да, то есть, соответственно, и дорожает так называемое маржинальное кредитование, то есть проценты, под которые могут участники торгов кредитоваться, чтобы в кредит покупать там ценные бумаги для более рисковых стратегий. Все это оказывает влияние также на акции, то есть акции начинают снижаться в этом случае. И ровно обратная ситуация происходит тогда, когда ключевая ставка начинает снижаться. То есть, по классике, если ключевая ставка снижается, то облигации с повышенными процентами, они становятся более интересными, соответственно, на них больше спрос происходит, они растут в цене. То же самое с акциями происходит, и, соответственно, акции тоже начинают расти в цене, потому что все те факторы, которые я назвал ранее, они совершенно в обратную сторону переворачиваются. Снижение ставки не очень хорошо отражается на депозитах, потому что депозит — это такой момент срочный, да, то есть клиенты закрывают вклады, но открыть новые вклады они уже могут под более низкие процентные ставки. Поэтому в этом случае интереснее, конечно, находиться в облигациях. Тут таким образом влияет ставка Центрального банка и уровень инфляции на портфель инвесторов.
3: Павел, огромное спасибо. У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Вы слушали программу «Про финансы» на радио «Рандеву».
2: «Про финансы» на радио «Рандеву». В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: век, мрачный квартал, но фонда рэпчик про любовь.
1: Горит огнем район,
0: бесконечный марафон. Район кричал, остановись, тебе с ней не по пути. Я в ответ ему кричал, ну попробуй запрети. Район кричал, остановись.

сказать на кухне разговор на повышенных тонах. И, наверное, ты права, делать тебе больно мой главный талант. И я с тобой прощаюсь, это песенка света. Я для тебя останусь болью на рассвете.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Маршрут построен. Вы едете в дом бизнес-класса.
4: В центр?
3: Лучше в жилой комплекс «Щелоковский». Квартира в городе, рядом лес, свежий воздух и прогулочные маршруты. А внутри современная архитектура и благоустроенная территория. Уединение без отрыва от городской инфраструктуры.
4: Звучит как редкость.
3: Так и есть. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Бизнес-класс, где город дышит лесом.
5: ОЭЗ ННДК Мещера. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о тепле в социальных учреждениях города, о бензине в автомобилях нижегородцев, также о том, в чем Нижегородская область лучше всех в России. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил NewsNN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифры сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технология будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Опять ты в телефоне?
9: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
8: У тебя что, все под колпаком?
9: Да, у меня все под зонтом.
7: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Сегодня нейросеть Яндекс ожидает в нашем городе пасмурный день без осадков с температурой до 18 положительных градусов. Завтра также без дождей с прояснениями и от 12 до 17 тепла.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, сколько планирует родить детей средняя нижегородка. О том, что в Нижегородской области почти не видно безработных. Но вначале о мобильной связи нового поколения. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифра сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технология будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил News.NN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
1: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе пасмурный день без осадков с температурой до 18 положительных градусов. Завтра также без дождей с прояснениями и от 12 до 17 тепла.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях. Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
5: А можно все сразу?
4: Можно. В Гранд-квартале Бетанкур. А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. Бетанкур. Все лучшее в одном доме. ООО «СЗ ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на ннк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о тепле в социальных учреждениях города. О бензине в автомобилях нижегородцев. Также о том, в чем Нижегородская область лучше всех в России. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил NewsNN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифры сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технологии будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. Шахматы, что ли, с ним играет?
9: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
10: Так, мне срочно нужен зонт.
9: Зонт. Российская автоматика.
11: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Сегодня нейросеть Яндекс ожидает в нашем городе пасмурный день без осадков с температурой до 18 положительных градусов. Завтра также без дождей с прояснениями и от 12 до 17 тепла.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Ой.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Неоперно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях. Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, сколько планирует родить детей средняя нижегородка. О том, что в Нижегородской области почти не видно безработных. Но вначале о мобильной связи нового поколения. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифра сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технология будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область – лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил News.NN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
1: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Сегодня нейросеть Яндекс ожидает в нашем городе пасмурный день без осадков с температурой до 18 положительных градусов. Завтра также без дождей с прояснениями и от 12 до 17 тепла.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: ТЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Медийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Одну ягодку беру.
5: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
6: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННДК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННДК, автозапроектная декларация на сайте
0: nato.rf. Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о тепле в социальных учреждениях города. О бензине в автомобилях нижегородцев. Также о том, в чем Нижегородская область лучше всех в России. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил NewsNN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифра сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технология будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Опять ты в телефоне?
9: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
8: У тебя что, все под колпаком?
9: Да, у меня все под зонтом.
6: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе пасмурный день без осадков с температурой до 18 положительных градусов. Завтра также без дождей с прояснениями и от 12 до 17 тепла.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Тот случай, когда ностальгия в глаз попала, друзья. Это команда Gregorian с композицией «Sadness». Потрясающий трек, знакомый каждому на волне радио «Рандеву». Я приветствую вас в новом музыкальном часе. Друзья, с вами Ирина Ростова. Наконец-то! Я вернулась из отпуска, рада всех вас слышать. Друзья, рада быть сегодня с вами и вместе встречать только хорошую музыку на волне 103.4 FM. Далее по курсу услышим с вами команду Johnny Hates Jazz с песней Goodbye, Sweet Yesterday. Прощай, сладкое завтра. Здравствуй, реальное будущее. Также услышим с вами королеву поп-музыки Мадонну, Тизиану Ферро, команда Aerosmith.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Добролюбов, здравствуйте. В этом выпуске о том, как нижегородцам защититься от гриппа и ОРВИ, о новых ложных минированиях в учебных заведениях. Также в выпуске первая предновогодняя новость в этом сезоне. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе пасмурный день без осадков с температурой до 18 положительных градусов. Завтра также без дождей с прояснениями и от 12 до 17 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Это замечательный дуэт, друзья, Тори Келли вместе с Фарвел Уильямсом сделали кавер на композицию «I Say a Little Pray» в исполнении Ареты Франклин в оригинале, друзья. Каждое утро перед тем, как нанести свой макияж или выпить утренний кофе, пойти на работу, я произношу маленькую молитву, друзья. Молитва — это разговор нашего сердца. Так пусть ваше сердце радуется, друзья. Любите, оставайтесь любимыми и оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Впереди Иван Степанов и я, Ирина Ростова, остаюсь с вами на следующий

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Под музыкальное сопровождение Пола Маккартни поговорим немного о погоде. Друзья, за окном в Нижнем Новгороде плюс 16, малооблачно. Сегодня синоптики не обещают нам дождей, но уже завтра, друзья, в среду плюс 17, будет понижение температуры и легкие дожди примерно в середине дня. Четверг такая же температура, плюс 17, обещает выглянуть солнце. В целом погода хорошая. Настраиваемся, друзья, на теплую осень. На дорогах города 6 баллов, движение затруднено. Будьте внимательны, автолюбители. На выезде из центра по Мызинскому мосту пробка 7 баллов. Остальные мосты свободны, поэтому выбирайте себе дороги по душе и оставайтесь в компании отличного плейлиста на радио «Рандеву». Впереди Робби Уильямс с композицией «Feel», Натали Имбруглия «Soul Asylum». В финале часа услышим невероятно загадочную Милену Фармер. Ну и прямо сейчас команда Triangle Sun с песней Never Ever на волне радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
4: А можно все сразу?
3: Можно. В Гранд-квартале Бетанкур. А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. Бетанкур. Все лучшее в одном доме. ОСЗ «ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на ннк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске синоптики объявили старт бабьего лета. Город-администрация объявила о закупке новогодних гирлянд. Но вначале выпуска о непростой жизни малого бизнеса. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
8: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
10: Зонт. Российская автоматика.
11: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе пасмурный день без осадков с температурой до 18 положительных градусов. Завтра также без дождей с прояснениями и от 12 до 17 тепла.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны радио «Рандеву». С вами Ирина Ростова, и далее по курсу «Только хорошая музыка». Услышим с вами «Аморе, море, гудбай», также Павлова с композицией «Аморе», снова песни про любви. Ну и прямо сейчас «Газдапер, танцпей».

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
4: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Команда «Телепорт», друзья, с песней «Ураган» напоминает нам, что вообще-то уже середина первого месяца осени, 15 сентября на календаре, друзья. Но синоптики обещают нам бабье лето и ближайшие дни, достаточно теплую погоду, плюс 17 градусов и даже без дождей, начиная с четверга. Красота, друзья! Такая же красота продлится и в этом часе в плане музыки. Впереди нас ждет команда «Джайами» и песня «На рейве цветы». Также услышим команду «Одета», «Ламур Секуль», «Любовь это превосходно», «Супермен Лавер», «Starlight the Flame», Кевин Маккой с песней про каждую женщину, «You're a Woman», команда «Прогноз погоды», «Саваш», гости из будущего в финале часа, потрясающая певица Валенсия с песней «Гайя» 93-го года выпуска. Ну и прямо сейчас, друзья, исполнитель Сайпа, песня «Сбудется» на волне радио «Рандеву». Я желаю вам отличного вечера и прощаюсь с вами до завтрашнего дня, друзья.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа Медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой Медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: très belle sous le signe de l'amour, comme on vient de le dire. On s'écoute tout de suite. Maud.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Добролюбов, здравствуйте. В этом выпуске о том, как нижегородцам защититься от гриппа и ОРВИ, о новых ложных минированиях в учебных заведениях. Также в выпуске первая предновогодняя новость в этом сезоне. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ultrix Quadri. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони «Вадамант». Нужен автобетононасос? Звони «Вадамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе пасмурный день без осадков с температурой до 18 положительных градусов. Завтра также без дождей с прояснениями и от 12 до 17 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-4263.
3: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от ННДК.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске синоптики объявили старт бабьего лета. Город-администрация объявила о закупке новогодних гирлянд. Но вначале выпуска о непростой жизни малого бизнеса. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
1: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Опять ты в телефоне?
9: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
8: У тебя что, все под колпаком?
9: Да, у меня все под зонтом.
7: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе пасмурный день без осадков с температурой до 18 положительных градусов. Завтра также без дождей с прояснениями и от 12 до 17 тепла.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: Мне жаль, но я тогда врала. В твои красивые глаза. Когда шептала о любви, что не

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

«Радио Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Пролюбов, здравствуйте. В этом выпуске о том, как нижегородцам защититься от гриппа и ОРВИ. О новых ложных минированиях в учебных заведениях. Также в выпуске первая предновогодняя новость в этом сезоне. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить цветовые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе пасмурный день без осадков с температурой до 18 положительных градусов. Завтра также без дождей с прояснениями и от 12 до 17 тепла.

0: Радио Рандеву. Таких, как мы, больше не делают.
1: Моя игра 98. Баста.
2: Баста здесь.
1: 2-2-0-6.

0: И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого горького.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.
1: Был вечер странным, как странен каждый вечер. После бурно проведенной накануне первой ночи в такси они курили, а музыка была словно из прошлого века, и любое сказанное слово звучало нелепо.

Вокзал уже был нем, и небо, и площадь вся. А поезд уж мчался куда-то, его от нее унося. Когда она поняла это, взгляд ее быстро угас, как будто он взял с собой бриллианты из ее глаз.

Он ехал долго, не понимая, куда поезд держит путь. Он ехал, и запах ее тела мешал заснуть. В глазах его блестели, когда он их открывал всякий раз. То ли огни фонари за окном, то ли бриллианты из ее глаз.

И он уехал, закончен рассказ. И поезд мчится, закончен рассказ. И только ветер в обеих столицах. Ему не спится и ей не спится. В обеих столицах солнца завтра не будет наверняка. Сквозняки их разбудят, и на глаза опустятся облака. Но вот и все, он подарил мне этот простой рассказ. Я вам песню о нем, она ему бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

смотришь на людей вокруг, они вокруг любят друг друга. Так нежно, как котенка, руки, носы и волосы трогают. Держат в парных позах йоги, держат, когда трудно. Когда провожают, оба не могут расстаться у порога. Делятся шоколадными дольками, делят уют и прописку. Собирают обед заботливо, на работу в форме.

ты смотришь на людей вокруг, а они вокруг любят друг друга. Про рай и шалаши, конечно, врут, но переносят через лужи, вставляют в обувь сушилки, чинят раны, не говорят грубо, а говорят, зачем им по душам, и вместе моются в душе. Когда холодает, отдают свою куртку и даже перчатки, пишут записки на стихах и мажут кремом на пляже, делают фото вместе.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
5: Пряной новинкой в Сормово.
4: Чем?
5: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
6: ОСЗ «ННДК-5». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте nndk.rf.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске синоптики объявили старт бабьего лета. Город-администрация объявила о закупке новогодних гирлянд. Но в начале выпуска о непростой жизни малого бизнеса. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
10: В шахматы, что ли, с ним играет?
9: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
10: Так, мне срочно нужен зонт.
8: Зонт. Российская автоматика. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Сегодня нейросеть Яндекс ожидает в нашем городе пасмурный день без осадков с температурой до 18 положительных градусов. Завтра также без дождей с прояснениями и от 12 до 17 тепла.
11: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Радио «Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде. Собрано вручную.
1: Я не знаю, где я найду тебя. Под ногами снег.

первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, как нижегородцам защититься от гриппа и ОРВИ. О новых ложных минированиях в учебных заведениях. Также в выпуске первая предновогодняя новость в этом сезоне. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить цветовые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области.
0: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая нижегородская радиостанция в FM-диапазоне.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске синоптики объявили старт бабьего лета. Город-администрация объявила о закупке новогодних гирлянд. Но в начале выпуска о непростой жизни малого бизнеса. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить цветовые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, сколько планирует родить детей средняя нижегородка. О том, что в Нижегородской области почти не видно безработных. Но вначале о мобильной связи нового поколения. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифра сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технология будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил News.NN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

0: Я
1: кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске синоптики объявили старт бабьего лета. Город-администрация объявила о закупке новогодних гирлянд. Но вначале выпуска о непростой жизни малого бизнеса. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, как нижегородцам защититься от гриппа и ОРВИ. О новых ложных минированиях в учебных заведениях. Также в выпуске первая предновогодняя новость в этом сезоне. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.